0: чем дую на Герцу точню, летящим театр с Вайланда Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

будущем твою мегагерцу точню, летящим театром своего на сперпара. Радио Статус Капсель.